0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
2: Паркет. Ламиниран. Естествен. Винил. Килими. Аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не. Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет. Винил. Килими.
4: От lia-dizain.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Πάτρα FM. Κάτρα FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.